0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Дальних дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров.

0: моя любовь.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Возраст молодежи в России стоит поднять до 40 лет. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уверен, сегодня люди дольше остаются активными и умственно, и физически. Да и работоспособность сохраняют куда дольше, чем раньше. Сейчас, напомню, к молодежи относят россиян до 35 лет. Названы самые популярные города для летних поездок выходного дня. По словам турэкспертов, каждое пятое бронирование на лето приходится на путешествия в выходные, а короткие путешествия становятся популярной альтернативой полноценному отпуску. Одними из самых востребованных вариантов остаются Тверь, Владимир, Нижний Новгород и Рязань. А любителям маршрутов по Золотому кольцу эксперты рекомендуют Ярославль. На Международную космическую станцию отправили специальный гастрономический сет. Он создан на основе традиций русской кухни. Проект стал итогом национального гастрономического фестиваля «Первые в космосе». Он прошел весной в рамках первой недели космоса. В основе же сета привычные ингредиенты – бородинский хлеб, северные ягоды и томленая говядина. Россиянам напомнили два базовых правила питания в жару. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Среди россиян отмечается падение интереса к покупке недвижимости в Сочи. Это объясняется плохой транспортной доступностью и особенностями климата вне туристического сезона. Вместо этого наши люди стали проявлять интерес к регионам, которые отдалены от европейской части страны. А популярны, например, Новосибирская область и Алтайский край. Чтобы легче перенести жару, необходимо внести небольшие изменения в свой рацион. Об этом напоминают диетологи. Летом стоит отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. Например, огурцы, редис, мята, вишня, арбуз. Исключить из меню нужно тяжелую и жирную пищу, поскольку она усиливает ощущение жары. Что же касается напитков, важно минимизировать алкоголь и кофеин. Россиянам хотят дать дополнительную неделю отдыха. В Госдуме считают, что люди сегодня слишком перегружены. Поэтому депутаты предлагают увеличить ежегодный отпуск с 28 до 35 дней. Кроме того, когда люди делят отпуск на части, суббота и воскресенье фактически сгорают, а значит, полноценного отдыха становится меньше. Россияне назвали главные гастрономические города страны. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город. Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Это Диана.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Экспорт Китая в Россию за отчетный период составляет 60 миллиардов. Импорт из России увеличился до 74. Казань стала главным гастрономическим городом России по версии самих путешественников. Это показало совместное исследование СТЭК и сервиса One2Three. Почти все респонденты рассказали, что во время поездок обязательно пробуют местную кухню. В топ-5 попали также Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград и Махачкала. А еще частенько туристы выбирают региональные сладости, морепродукты и уличную еду. Предоставление бесплатных парковочных мест многодетным семьям следует закрепить на законодательном уровне. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что, несмотря на рекомендации, льготы по парковкам были введены менее чем в половине субъектов страны. Поэтому, по словам парламентария, необходимы единые федеральные льготы. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть

0: и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
0: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Не

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Мода на музыку 90-х захлестнула российскую молодежь. Вот и эта песня группы «Технология» снова стала востребованной. «Странные танцы» – песня, которая вошла в дебютный альбом коллектива под названием «Все, что ты хочешь». А было дело в далеком 1991-м. Композицию полностью написал солист группы Роман Рябцев. Он вспоминал, что песня писалась долго и тяжело, примерно полгода. На тот момент автору было всего 19, и на создание легендарной композиции его вдохновила собственная влюбленность. Рябцев подчеркивал, что именно эта песня позволила ему полностью раскрыться как исполнителя.

0: Интересно знать, песня быстро завоевала популярность и звучала на многих дискотеках в начале 90-х. Ее часто ставили на медленные танцы. И, конечно, поклонники коллектива сразу отметили, что странные танцы выделяются на фоне других композиций технологии, которые обычно создавались в более агрессивном стиле техно и синти-поп.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на один час от московского.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89 и

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 9 регионами, акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. ВСУ ударили по 4 многоквартирным домам в Курске. В результате инцидента пострадала женщина, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Во Львове из-за беспилотной атаки ранения получили 2 мирных жителя. Также 2 пожара из-за ударов беспилотников возникло в промзоне Ставропольского края. По словам главы региона Владимира Владимирова, эвакуированы жители соседнего хутора. Предварительно пострадавших нет. Российские войска, прошедшей ночью, нанесли массированный удар по объектам в Киеве. По данным Минобороны, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса и логистические узлы. Вооруженные силы поразили заводы по производству ракет «Фламинго» и «Нептун», сортировочный центр для хранения продукции двойного назначения и логистическую базу для хранения и сборки беспилотников большой дальности. Также в порту Южной в Одесской области российской армии были поражены объекты с военными грузами и топливом для ВСУ. Специальное медицинское оборудование и программы, в том числе на базе искусственного интеллекта, появятся в России к 30-му году. Такой план утвердило правительство. Разработкой технологичных медизделий в течение ближайших 4 лет будут заниматься Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Первый отчет о результатах работы ожидается в конце 27-го года. Кроме того, Кабмин намерен ежегодно отслеживать прогресс в этой области и поручил ведомствам предоставлять регулярные доклады. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Шолохов начинал карьеру на ленинградском телевидении в 1987 году. Широкую известность он получил благодаря публицистической программе «Пятое колесо» и передаче «Тихий Дон» о кинематографе и культуре. Он освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, выступал продюсером документальных фильмов об отечественных кинематографистах. Кроме того, Шолохов был заместителем председателя гостелерадиокомпании «Петербург Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург-культура». Англия выиграла матч против Франции и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 6-4. В составе победителей Букайо Сака отличился хэт-триком. По мячу в ворота соперников забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У французов забивали Брадли Воркала и Усман Дембеле. Дублем отличился Килиан Мбаппе. Он оформил свой 22-й гол и установил новый бомбардирский рекорд на чемпионатах мира. Он обошел аргентинца Лионеля Месси. Однако у Месси будет возможность отыграться, так как сборная Аргентины вышла в финал мирового первенства и встретится с командой Испании уже сегодня. Начало матча в 22 часа по московскому времени. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин АИ-92 отличается от АИ-95 и сотого собрата? Помимо привычных АИ-92 и АИ-95, часто на АЗС страны встречается еще и АИ-100. При этом порой даже самый опытный автомобилист задается вопросом, чем отличаются разные виды бензина. Итак, АИ-92 чаще рекомендуют для немолодых машин с атмосферным мотором. Он хуже выдерживает нагрузку и может вызывать нагар. Загорается быстрее, чем остальные, поэтому подходит для более простых моторов. Бензин АИ-92 долгое время считается оптимальным выбором для большинства машин страны. Подходит для автомобилей с современным атмосферным, а также с турбированным мотором. АИ-100 – относительная новинка на рынке топлива в России. Он впервые появился лишь в 2017-м. Считается одним из лучших видов, так как уменьшает расход топлива на 10% при повышении производительности на идентичный показатель. Но и стоит он заметно дороже собратьев. Обычно рекомендуемый вид топлива для конкретного автомобиля указывается в руководстве по эксплуатации или на люке бензобака. И помните, если залить бензин с более низким октановым числом, чем нужно, то двигатель начнет работать с детонацией. И это критично для элементов автомобильного мотора.
0: Очень полезная передача.
2: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: увидит меня она.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Айова 140.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Жасмин и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Итальянская кухня. О каком блюде вы подумаете в первую очередь? Конечно, пицца, ну или паста. А я расскажу вам про брускетто. Забавно, что еда бедняков когда-то сегодня воспринимается совсем иначе. Брускетто – это простая, но очень популярная итальянская закуска. Как вы наверняка знаете, это хрустящий поджаренный хлеб с ароматным маслом и разнообразными начинками. Название происходит от итальянского глагола «брускэ» – «запекать на углях». Да-да, изначально это был перекус крестьян. Они брали с собой хлеб, который намазывали чесноком и поливали оливковым маслом. Сегодня брускетто превратилось в изысканную закуску. Ее подают и на праздничный стол, и для легкого перекуса. Варианты различные – от классики с томатами до изысканных вариантов с семгой, творожным сыром, трюфельным маслом или даже клубникой. Интересно, что в зависимости от региона брускетто в Италии могут подавать с разными сортами сыра или маринованными овощами. При приготовлении закуски решающее значение имеет качество хлеба и масла. Лучшим выбором для брускетто считается чиабатта. Это домашний хлеб с толстой хрустящей корочкой и большими порами. Так что, уважаемые слушатели, в следующий раз вы точно знаете, чем удивить своих гостей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Рідних дорог.
1: В Москві час дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Два танкера и морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море подверглись атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в ходе погрузочных операций. Один из судов загорелся, пожар быстро потушили. Оба танкера сохранили плавучесть, разлива не допущено. Погрузку нефти остановили. Повреждены суда под флагами Либерии и Маршалловых островов с международным экипажем. Предварительно пострадавших нет. Основной морской нефтетерминал консорциума расположен вблизи Новороссийска. Wildberries запустит меры поддержки для продавцов после атаки ВСУ на складские комплексы в Электростале и Котовске. Как сообщила глава компании Татьяна Ким, Marketplace снизит цены на хранение в некоторых центрах. Также предоставляется 100% скидка на транзитные поставки в региональные склады. Эта мера должна помочь быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. Ким добавила, что механизм поддержки пострадавших продавцов разрабатывается. Для определения объема выплат сперва необходимо провести оценку последствий. На это понадобится около месяца. В ночь на 18 июля в результате беспилотных атак ВСУ на складе в Котовске погибли 7 человек, 25 были ранены. В Электростале погиб 1 человек, 57 пострадали. Россияне будут получать уведомления о налогах в личных кабинетах на госуслугах с 1 августа, сообщили в Госдуме. Механизм будет запущен автоматически, подача специальных заявлений для этого не потребуется. Нововведение призвано упростить процедуру получения информации о начислениях. Это поможет избежать ситуации, когда гражданин узнает о налогах слишком поздно, из-за чего ему начисляются пени. Россияне, которые не используют госуслуги, продолжат получать уведомления по почте заказными письмами, как и раньше. Особые экономические зоны по всей стране становятся драйверами реального сектора экономики. В частности, в столице 22 августа состоится фестиваль в честь 20-летия ОС «Технополис Москва». Он пройдет на Северном речном вокзале. Об этом рассказал заммэра города Максим Лексутов. В программе мероприятия – выставки, консультации по профориентации, лекции, ток-шоу, квизы, мастер-классы и другие активности для всех возрастов. Для студентов, предпринимателей и инвесторов будет организована нетворкинг-площадка. Завершит праздник концерт с участием Валерия Сюткина. Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация. Футбольный «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России. Матч проходил в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1-1. В первом тайме ворота соперников поразил полузащитник московского клуба Кристофер Мартинс. К концу встречи нападающий «Зенит» Александр Соболев сравнял счет. В серии пенальти точнее оказались петербуржцы. Матч завершился со счетом 4-2. Для клуба это 10-й Суперкубок России. Кроме того, петербургская команда – это действующий чемпион страны. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы хотите взбесить любого школьного учителя, то скажите ему 6-7. А если скажете это подростку, то точно приятно удивите его. И сразу отмечу, однозначной версии происхождения этого мема нет. 6-7 – это фраза, которая в прошлом году захватила школьные коридоры, социальные сети и даже словари. Произносить ее нужно строго, как 6-7 по-английски или 6-7 по-русски. Вариант 67 считается грубой ошибкой и сразу выдаст вас. Мем появился, как считают многие, благодаря треку американского рэпера Скрилла. В нем фраза 6-7 повторяется снова и снова. Именно эта звуковая повторяемость и зацепила аудиторию. Удивительно, но прямого фиксированного значения у мема нет. Иногда 6-7 используется как аналог «так себе» или «не то, не сё». Особенно, когда это сопровождается характерным жестом взвешивания ладонями. А в ряде случаев это просто эмоциональный выкрик без смысловой нагрузки, а иногда ответ на любой вопрос, способ уйти от темы или просто позлить взрослого. В общем, всем 6-7, уважаемые слушатели.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Нету.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Мигранты с криминальным прошлым лишатся права на проживание в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о лишении права на получение гражданства или вида на жительство для иностранцев с непогашенной или неснятой судимостью. Мера распространяется на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. Володин добавил, что ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта также будут отозваны. Исключение составит иностранные граждане, получившие статус беженца, политическое или временное убежище на территории страны. Евразийский экономический союз расширит географию зон свободной торговли. Это будет способствовать упрощенному и более быстрому выходу продуктов питания на рынки третьих стран, сообщила министр Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Она назвала это ключевой мерой для поддержания продовольственной безопасности в условиях растущего спроса. Министр подчеркнула, что союз активно использует уже подписанные соглашения, чтобы оперативно облегчить выход продукции на рынки дружественных государств, а также создать дополнительные возможности для экспорта. Домашние задания в российских школах предложили проверять в устной форме. Ученик должен не просто сдать письменную работу, но и объяснить учителю, как именно он ее выполнил. Это позволит снизить уровень использования искусственного интеллекта в учебе. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Общественник считает, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий именно в устной форме. По его мнению, если школьники не будут подтверждать знания, таким образом применение нейросетей при выполнении домашней работы будет только расти. Это станет самообманом для учеников, а хорошие оценки не будут отражать реальных знаний. В возрасте 59 лет умерла вокалистка и басистка американской женской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Ранее у нее диагностировали агрессивную форму рака мозга. Она пришла в коллектив в 1986 году и покинула его 10 лет спустя ради сольных проектов. Когда группа воссоединилась в 2014 году, она снова вошла в ее состав. Этой осенью L7 должны были отправиться в прощальный тур. Помимо участия в рок-группе и сольной карьеры, Финч также занималась продюсированием, снималась в кино и увлекалась фотографией. В том числе организовала несколько выставок. 4 золотые и 2 серебряные медали завоевали российские школьники на Международной олимпиаде по математике в Китае. Высшие награды получили Арина Прокудина из Челябинской области, Дмитрий Гришко и Андрей Шишко из Москвы и петербуржец Роман Кравченко. По серебру в активе Александра Скворцова и Максима Большакова. Турнир проходит в Шанхае с 10 по 21 июля. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

цветных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Мода на музыку 90-х захлестнула российскую молодежь. Вот и эта песня группы «Технология» снова стала востребованной. «Странные танцы» – песня, которая вошла в дебютный альбом коллектива под названием «Все, что ты хочешь». А было дело в далеком 1991-м. Композицию полностью написал солист группы Роман Рябцев. Он вспоминал, что песня писалась долго и тяжело, примерно полгода. На тот момент автору было всего 19, и на создание легендарной композиции его вдохновила собственная влюбленность. Рябцев подчеркивал, что именно эта песня позволила ему полностью раскрыться как исполнителю.

0: интересно знать. Песня быстро завоевала популярность и звучала на многих дискотеках в начале 90-х. Ее часто ставили на медленные танцы. И, конечно, поклонники коллектива сразу отметили, что странные танцы выделяются на фоне других композиций технологии, которые обычно создавались в более агрессивном стиле техно и синти-поп.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Дубний, один из элементов таблицы Менделеева, был получен в городе Дубна и назван в честь него.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин АИ-92 отличается от АИ-95 и сотого собрата? Помимо привычных АИ-92 и АИ-95, часто на АЗС страны встречается еще и АИ-100. При этом порой даже самый опытный автомобилист задается вопросом, чем отличаются разные виды бензина. Итак, АИ-92 чаще рекомендуют для немолодых машин с атмосферным мотором. Он хуже выдерживает нагрузку и может вызывать нагар. Загорается быстрее, чем остальные, поэтому подходит для более простых моторов. Бензин АИ-92 долгое время считается оптимальным выбором для большинства машин страны. Подходит для автомобилей с современным атмосферным, а также с турбированным мотором. АИ-100 – относительная новинка на рынке топлива в России. Он впервые появился лишь в 2017-м. Считается одним из лучших видов, так как уменьшает расход топлива на 10% при повышении производительности на идентичный показатель. Но и стоит он заметно дороже собратьев. Обычно рекомендуемый вид топлива для конкретного автомобиля указывается в руководстве по эксплуатации или на люке бензобака. И помните, если залить бензин с более низким октановым числом, чем нужно, то двигатель начнет работать с детонацией. И это критично для элементов автомобильного мотора.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Доля российской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке достигла 45%, сообщил замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он подчеркнул, что по некоторым показателям и отдельным группам товаров уже удалось достичь и перевыполнить целевых показателей 2030 года. Это касается швейной продукции, спецодежды и трикотажа. Куликов сообщил о планах расширить присутствие российских производителей легпрома на рынке страны до 65% к 2036 году. Данные параметры уже заложены в обновленную стратегию отрасли. Российские маркетплейсы будут обязаны проверять своих партнеров, сообщили в Госдуме. Мера направлена на борьбу с контрафактом и серым импортом. При заключении договора площадки должны будут проверять сведения о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах пунктов выдачи заказов, фильтруя эффективных и недобросовестных участников рынка. Отмечается, что для ответственных продавцов процедура будет простой. Для покупателей снизится риск покупки подделок и товаров спорного качества, а также сложностей с возвратами. Данное нововведение станет частью большого регулирования платформенной экономики. Новые правила начнут действовать с 1 октября. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты. С августа Социальный фонд России проиндексирует страховые выплаты по старости для данной категории граждан с учетом взносов за прошлый год. Корректировка будет произведена автоматически. Отдельно подавать заявление не потребуется. Размер прибавки в фонде определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов. Максимальная сумма составит более 470 рублей. Перерасчет будет произведен независимо от того, продолжает пенсионер работать в этом году или уже нет, уточняет сайт Национальной службы новостей. Более чем на 25% выросло количество аварий с пострадавшими велосипедистами по итогам первого полугодия, следует из отчетности ГИБДД. Произошло почти 3000 ДТП с участием такого транспорта. В них погибло 123 человека, почти на 8% больше, чем год назад. Количество пострадавших выросло на 25% до 2800. Чаще всего инциденты с велосипедистами происходили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Также за 6 месяцев более чем на 32% увеличилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, моноколес и других. Экономика, финансы и менеджмент, а также информационные технологии, связь и медицина стали самыми востребованными направлениями подготовки в российских вузах, следует из данных опроса, проведенного президентской академией. Самыми популярными профильными направлениями в школах названы гуманитарный, технологический и социально-экономический. Треть опрошенных родителей сообщает, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: моя любовь.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
3: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Авторок представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Итальянская кухня. О каком блюде вы подумаете в первую очередь? Конечно, пицца, ну или паста. А я расскажу вам про брускетто. Забавно, что еда бедняков когда-то сегодня воспринимается совсем иначе. Брускетто – это простая, но очень популярная итальянская закуска. Как вы наверняка знаете, это хрустящий поджаренный хлеб с ароматным маслом и разнообразными начинками. Название происходит от итальянского глагола «бруске» – «запекать на углях». Да-да, изначально это был перекус крестьян. Они брали с собой хлеб, который намазывали чесноком и поливали оливковым маслом. Сегодня брускетто превратилось в изысканную закуску. Ее подают и на праздничный стол, и для легкого перекуса. Варианты различные – от классики с томатами до изысканных вариантов – семгой, творожным сыром, трюфельным маслом или даже клубникой. Интересно, что в зависимости от региона брускетто в Италии могут подавать с разными сортами сыра или маринованными овощами. При приготовлении закуски решающее значение имеет качество хлеба и масла. Лучшим выбором для брускет считается чиабатта. Это домашний хлеб с толстой хрустящей корочкой и большими порами. Так что, уважаемые слушатели, в следующий раз вы точно знаете, чем удивить своих гостей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Бук – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы хотите взбесить любого школьного учителя, то скажите ему «6-7». А если скажете это подростку, то точно приятно удивите его. И сразу отмечу, однозначной версии происхождения этого мема нет. «6-7» — это фраза, которая в прошлом году захватила школьные коридоры, социальные сети и даже словари. Произносить ее нужно строго, как «6-7» по-английски или «6-7» по-русски. Вариант 67 считается грубой ошибкой и сразу выдаст вас. Мем появился, как считают многие, благодаря треку американского рэпера Скрилла. В нем фраза 6-7 повторяется снова и снова. Именно эта звуковая повторяемость и зацепила аудиторию. Удивительно, но прямого фиксированного значения у мема нет. Иногда 6-7 используется как аналог «так себе» или «не то, не сё», особенно когда это сопровождается характерным жестом взвешивания ладонями. А в ряде случаев это просто эмоциональный выкрик без смысловой нагрузки, а иногда ответ на любой вопрос, способ уйти от темы или просто позлить взрослого. В общем, всем 6-7, уважаемые слушатели.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел встречу с северокорейским министром иностранных дел Цой Сун Хи в Кремле. В ходе встречи президент дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Он выразил благодарность за помощь в проведении спецоперации. В свою очередь, глава МИД республики подтвердила стратегическую направленность на развитие отношений с Москвой. Российская металлургия входит в пятерку крупнейших производителей в мировой отрасли, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что, несмотря на действующие ограничения, Россия продолжает работать с широким кругом иностранных партнеров и сохраняет репутацию надежных поставщиков качественной продукции. Добавлю, что ежегодно в третье воскресенье июля отмечается День металлурга. В этом году праздник выпадает на 19 июля. Ранее металлургов с профессиональным праздником также поздравил Владимир Путин. В Турции предложили создать стратегический союз для сдерживания США. Партия «Ватан» выступила с инициативой создания коалиции в составе Турции, России, Китая и Ирана. В заявлении политсилы говорится, что такой международный альянс обладает достаточной мощью для противодействия Вашингтону и его предполагаемым стремлениям к мировому доминированию. Представители партии подчеркнули, что такой союз должен представлять собой единое стратегическое формирование. При этом он может служить прочной основой для других региональных форм сотрудничества. Почти в 40 раз за год увеличился ввоз лекарств из России в Южную Корею. Как следует из данных статслужбы республики, в июне показатель достиг 735 тысяч долларов. Годом ранее импорт российских фармпрепаратов в эту страну достигал только 20 тысяч. Отмечается, что наибольшим спросом в Южной Корее пользуются российские вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства. Это те категории лекарств, разработки которых у страны отсутствуют. При этом доля России от общего объема поставок фармпродукции в республику составила менее 1%. Тверь включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Решение принято на федеральном уровне. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Он отметил, что для города новый статус открывает ряд перспектив от роста туристического потока до обновления инфраструктуры и развития экономики. Маршрут «Золотое кольцо России» объединяет древние города Северо-Восточной Руси. До включения Твери в него входили 9 городов. Международная федерация футбола заработает рекордные 15 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира в этом году, подсчитало издание The Guardian. Изначально ожидалось, что выручка составит около 11 миллиардов. Однако показатели были пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, где организация получает комиссию как с покупателей, так и с продавцов. Турнир завершается сегодня. В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова «Ясный мой свет».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные, это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Первый канал анонсировал возвращение «Фабрики звезд». Сервис Яндекс.Музыка представил героев своей музыкальной премии. Певец Дима Билан выпустил анимационный сериал о своей жизни. Егора Крида все высмеивают за пустой зал на его стадионном концерте. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Приветствую вас, друзья. Ну и передаю вам большой музыкальный привет от артистов, чьи песни долго украшали национальную десятку, но на этой неделе украшать ее перестали. Григорий Лепс, Акмаль, «Шутка». Анатолий Цой, «Пледик». Никита Кологривый, «Улица Мама». Любая из этих песен может вернуться в горячую десятку уже на следующей неделе, если, конечно, наберет достаточное для этого количество лайков в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio.rd. И там же каждый день важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги «Хит-парада», главные песни большой страны. Ностальгический номер «Танцы на воде» в новой версии от группы «Новые самоцветы» сегодня встречаем в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Первый канал на неделе официально анонсировал возрождение шоу «Фабрика звезд». Вещатель объявил имена продюсеров и кастинг в проект. Шоу будет называться «Фабрика звезд. Битва поколений». Продюсерами выступят Баста и Игорь Матвиенко. К роли ведущей вернется несменяемая Яна Чурикова. «Мы ждали этого 25 лет», признается она. «За это время, говорит, изменилось почти все. Кроме того, что снова и снова молодые талантливые ребята хотят заявить о себе. Конечно, возвращать легендарную «Фабрику звезд» будут не в том самом известном старом формате. Это будет более простое шоу, вероятно, что-то типа того, что сейчас делает Муз-ТВ. Ничего хорошего от проекта не ждем, но если хоть одна приличная песня или новый артист в результате этого появится, уже будет счастье. Кстати, об этом певица Зара и участник шоу «Голос» Виктор Чапаев. Песня «Быть счастливым» в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис Яндекс.Музыка анонсировал свою музыкальную премию «Распаковка-2026». Она состоится в конце ноября на одной из крупнейших площадок Подмосковья. И в списке участников уже замечены Джонни, Зиверт, Наваи, Ваня Дмитриенко, Мона, Айсгергерт, Майя Мишель, Айова, Комната культуры, Артик Асти, Холли Фейм, Берволф, Джакуна, Киллиан и многие другие участники чарта Яндекс.Музыки. Организаторы заявляют, что «Распаковка-26» станет первой премией, которая объединит всю музыкальную индустрию. Артисты получат награды не только за успехи в стриминге, но и на радио и телевидении. Как они будут определять успехи в медиа, не очень понятно, но мы можем немножечко помочь организаторам этой премии. Вот, например, группа «Градусы» «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о музыке популярной и о музыке популярной в народе. На волне успеха артистов, которые исполняют псевдо-фольклорные

0: Пучковой, которая, в отличие от Пелагеи, до своего большого успеха была обычной актрисой небольшого столичного театра. Ну а сегодня Татьяна Куртукова со своей версией песни группы «Чайф» «Не спеши» в десятке радио «Родных дорог».
1: Седьмое место.

0: Свет. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Пятый международный этнофестиваль «Стиль жизни. Культурный код» пройдет в 20-х числах июля в Казани. Сообщает, что соберет он более 300 мастеров и предприятий народных промыслов, дизайнеров и экспертов из 30 регионов России и 10 зарубежных стран, от Индии до стран Африки. Задачей фестиваля является демонстрация ведущих тенденций развития народных художественных промыслов и декоративно прикладного искусства. Обещают масштабный этномаркет, выставки, мастер-классы, показы мод и деловую программу. И еще один интересный ивент, но уже в середине августа, пройдет в Подмосковье. Речь о фестивале музыки и еды «Эмберфест». Обещают эстетику пионер-лагеря, палаточный городок, зонами отдыха и интерактивные программы для взрослых и детей. В списке артистов «Федук», «Три дня дождя», «Тима ищет свет», «Помпея» и еще ряд имен. Летним фестивалем посвящается новая песня Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей» в десятке радио родных дорог.
1: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Спрос на песни российской эстрады за последние 3 месяца вырос в 7 раз, а база ее слушателей увеличилась вдвое. Такие результаты приводят аналитики стримингового сервиса Кион Музыка. Самые лучшие цифры роста показал шашлычный хит Юры Шатунова «Седая ночь». Его в основном слушают пользователи старше 55 лет. В списке хитов шашлычного периода целых 3 песни Юры Шатунова, а также 2 песни группы «Комиссар», «Божий король», «Нэнси», «Рок-острова», группа «Любэ» и еще целый ряд артистов, любимых теми, чья юность пришлась на конец 80-х, начало 90-х. Аудиторию более молодую посчитать пока не получилось. Видимо, слишком разнообразны ее вкусы. Тут ведь целый топ-400 может получиться. Но попробуем угадать летний хит аудитории более молодой, чья юность пришлась на 2000-е. Антон Самойлов и Шура, «Белая стрекоза любви» в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о золотых хитах, которые в нашем детстве занимали хит-парады гостелеканалов, а сегодня давно уже относятся к категории глубокого золотого ретро. Один из музыкальных сервисов составил рейтинг самых востребованных метров советской музыкальной сцены из тех, чьи песни сегодня присутствуют в цифровых каталогах музыкальных стримингов. Пальма первенства принадлежит Муслиму Магомаеву. За ним идут Лев Лещенко и Анна Герман. Значительный рост в этом году показывает Эдита Пьеха. И далее следуют Иосиф Кобзон и Валентин Толкунова. А за ними Аида Ведищева, Эдуард Хиль и Валерия Бадзинский, а также Майя Кристалинская и Людмила Сенчина. Чаще всего слушателями этой категории являются мужчины в возрасте от 35 до 44 лет, что удивительно, и чуть реже ее выбирает аудитория более возрастная. Еще лет 20 в категории ретро будут совсем другие имена. Вот, например, группа «Бис», которая сегодня напоминает о своем существовании новинкой «Таня, не плачь». Эта композиция сегодня в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Журналист и блогер Ксения Собчак на неделе решила устроить скандал, подняв на смех певца Егора Крида. Она утверждает, что он раздавал бесплатные билеты на свои сольные концерты в столичных Лужниках, но все равно так и не смог собрать не то чтобы аншлаг, а даже хотя бы визуально полный зал. Популярный в прошлом десятилетии рэпер выступал на этой площадке 10 и 11 июля и даже снимал об этом документальный фильм. Пишет, что накануне шоу организаторы внезапно вывели из продажи тысячи билетов и начали экстренно раздавать их предполагаемой целевой аудитории Егора Крида, школьникам и студентам. Однако очевидцы сообщают о полупустых фан-зонах, сильно разреженном VIP-секторе, пустотах на трибунах, на которых часто встречались компании скучающих людей за 50. В общем, надо смотреть на жизнь с юмором и что-то менять. Пожелание всего хорошего от певицы Каи. Желаю тебе в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Двукратный представитель России на фестивале Евровидения Дима Билан на неделе представил анимационный сериал о своей жизни. Артист сообщает, что ему давно хотелось рассказать поклонникам истории из личной жизни, но не в формате книги, интервью или фильма, а в совершенно новом формате в виде мультика. Ведь анимация — это единственный жанр, позволяющий буквально возрождать и оживлять воспоминания. Самое главное — это не вы, выдуманная история, утверждает артист. Мол, все события сериала основаны на реальных эпизодах его жизни. Это и настоящие люди, и настоящие места, и настоящие события, благодаря которым он стал тем самым Димой Биланом. Есть о чем призадуматься вечному номер 2 Сергею Лазареву и вечному номер 3 Полине Гагариной. Пока что они смогли лишь изобрести только дуэтную песню «Happy End», но сегодня, тем не менее, она в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Размах не тот, но звезды будут. Так пишет уральская пресса о мероприятиях, посвященных Дню Металлурга, который отмечают на этой неделе в Свердловской области. В Краснотурьинске выступают Юлиана Караулова, Мия Бойко и группа «Пропаганда». В городе Серове Илья Дуров из группы «Динамит» и рэпер «Крафтс». В Каменске-Уральском топ-звездой стал Бурито. Жители Алапаевска радует группа «Блестящие». В Первоуральске, Верхней Пышме и многих других городах выступают местные творческие коллективы. Больше всего, судя по всему, повезло Красноуральску. На афишах праздника там красуются Филатов и Кэрос и группа «Добро». Между прочим, именно «Добро» с хитом «Море привет» сегодня на первой строчке в национальном хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог. День.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Приозерск когда-то принадлежал Швеции и Финляндии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Заседа.

0: вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хочешь быть счастливым, просто им будь. Ярким и красивым будет твой путь.
2: Зара и Чапаев.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: слушаете главные песни большой страны.
1: Нет, не надо слов.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ченджа. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, ты не такой.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.